0: All Pikini Nikel, we only got dream, only come all woman with envision tomorrow. Together, you may left them a voice, plus woman place, plus you me, plus fan power 99 FM.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,